Цыгане награли чудово на руслях. О, прекрасно! Музыка была цыганская, то живым слухал. Не так гнездко то, что под чёрта варта. Слухай, Нем так грали, же йо, і за же шанаю та грав, бо люди запросили. Не же давай не ті шендуляриці, де того кім не спомилав, де вже ми жив.